0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю».

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Клезоманиак. Клезоманиак.
2: Объясняет коммерческий директор рекрутинговой компании Люк Джонс, Лондон, Великобритания.
3: Клазоманьяк. Человек, который постоянно орет. Скорее всего, это человек, который все время ходит в наушниках и, типа, слушает только музыку и не смотрит, что происходит, поэтому громко разговаривает все время. Вот, это половина молодежи. Или я просто старый.
1: Клазоманьяк. Клазоманьяк.
4: Москва. Осень. Capital.

умных устройств Ксисторбай. Этой осенью ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 18+. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Новое радио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец,

0: царевна моя!
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Тони – музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова. Вместе в

0: Audio Stories.
1: История похищения картин Фрэнсиса Бэкона в Мадриде похожа на сюжет классического детектива о краже по наводке. В 2015 году из дома Хосе Капелла, близкого друга художника, пропали 5 портретов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Преступники тщательно выбрали момент. Они дождались, пока владелец уедет в Лондон, после чего проникли в жилище и похитили произведение искусства. Спустя год напряженной работы испанская полиция смогла отыскать 3 из 5 украденных картин. По делу арестовали более 10 человек, однако 2 портрета до сих пор не найдены, а личность заказчиков так и осталась невыясненной. Картины Бэкона высоко ценятся на мировом арт-рынке. Яркое подтверждение этому – продажа в 2013 году его триптиха «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» за 142 миллиона долларов. За несколько лет работа возглавила рейтинг самых дорогих произведений искусства в мире.
0: Audio Stories.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Маяк. Почему не всегда сбываются негативные предсказания? Геополитический астропрогноз. Осень. В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Если ребенок научится узнавать буквы, складывать из букв слова или даже вычитывать из книг слова и предложения, это не значит, что он уже читает, и потому пусть дальше читает сам. Конечно, пусть читает сам как может, но мы не прекращаем наше чтение. Никогда не отказываем ему, когда он просит, чтобы мы почитали ему книгу. Находим время, располагаемся уютно и читаем. Читаем увлеченно. Он останавливает нас, спрашивает, уточняет. Мы размышляем вместе с ним, тревожимся, сочувствуем героям и даже слезы льем. Нельзя читать безразлично, безучастно. Надо жить жизнью, которая в книге. Ребенок, конечно, научится читать сам. Но слушать, когда ему читают мама или папа, тоже есть чтение. Притом он еще не владеет умением схватывать эмоциональные краски текста, без чего смысл контекстов и подтекстов не раскрывается. А выразительное чтение есть прекрасное условие для сопереживания героям и полного восприятия содержания текста. Жизненные события героев, их образы, деяния, идеалы, страсти, да еще стиль речи писателя наполняют духовный мир ребенка и наш духовный мир тоже. У нас с ребенком возникают темы для бесед и размышлений, появляются мотивы, чтобы общаться. Между нами зарождается, расширяется, закрепляется духовная общность, которая несет нам взаимное доверие, взаимопонимание.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Audio Stories.
1: Увидеть красную радугу можно нечасто. Для этого нужно, чтобы дождь шел на западе, а солнце находилось на востоке. Или наоборот, в зависимости от времени суток. Еще одно условие. Тучи не должны закрывать светило целиком, а капли в воздухе должны быть достаточно крупными. Если все совпадет, на небе появится непривычная семицветная дуга, а одна широкая красная полоса. Такое явление не считают отдельным видом радуги. Это редкое стечение обстоятельств, при котором цветной спектр сжимается до одного оттенка. Зрелище получается очень красивым и необычным. На Земле можно наблюдать и эффект белой радуги, например, сквозь иллюминатор корабля во время сильного тумана. В таких условиях слой водяной взвеси работает как мощный рассеиватель, превращая четкий солнечный диск в огромное светящееся пятно без ясных границ. Угловое расширение источника света становится настолько существенным, что радуга теряет привычную палитру и становится призрачно-белой.
0: Audio Stories.